Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей в студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Союз с российско-американским экипажем прибыл на орбиту. Союз МС-29 пристыковался к МКС в 20:52 по московскому времени. На борту космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 261 день. За это время космонавты проведут 38 научных экспериментов и дважды выйдут в открытый космос. Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября. Если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Льготный период составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится 1.5 года. При этом с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять проценты, но платить нужно будет только после завершения каникул. В России ущерб от невыплаченных работодателями зарплат составил 11 миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, с начала текущего года было возбуждено около 1000 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. На стадии следствия потерпевшим работникам возмещен ущерб на сумму 10 миллиардов рублей. Самый высокий уровень задолженности по зарплате сохраняется в Кемеровской, Архангельской и Воронежской областях. Сборная Испании победила команду Франции в матче полуфинала чемпионата мира по футболу. Встреча закончилась со счетом 2-0. На 22-й минуте счет открыл точным ударом с пенальти нападающий Микель Айрсабаль. Во втором тайме удвоил преимущество защитник Педро Поро. В финале испанцы сыграют против победителя матча Англия-Аргентина, который пройдет сегодня вечером. Испанцы вышли в финал мирового первенства впервые с 2010 года.
0: В смысле, сегодня вечером опять не спать?
2: Опять. Терпи, два матча осталось, но немного.
0: А потом еще финал, кстати, это будет воскресенье, поэтому да, ждем, болеем. Диана, ты за кого?
1: За всех, за красивую игру.
0: Ох, какая, да, демократичная.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром. Среда, 15 июля на календаре. Приветствуем всех, каждого из вас лично. И давайте отправимся в то самое доброе утро, где будет много музыки, где будут наши новые игры, включая музыка лета. Ну и, конечно, та самая тема.
2: Да, безусловно. Мы приглашаем вас в наши социальные сети. Давайте попробуем вместе проснуться после футбола позднего. Ну, сколько можно. Да, сегодня прекрасный праздник. Вот его можно было бы отметить всей страной. День русской лени. Да, неофициальный, но тем не менее такой праздник. Праздник имеется. И мы решили у вас спросить, вот что вам давно пора было бы сделать, но лень.

0: Каково это, а? Начинать утро с Don't Speak. No Doubt на радио 7 на 7 холмах. Но пусть Света Speak сейчас не Don't Speak, а вот прям Speak расскажет о том, что мы с вами могли проспать, что могли пропустить и о чем уже шумит интернет.
1: Если вдруг проспали или пропустили футбол, конечно, о нем сегодня будут много говорить. Да, это вот причина нашей бессонницы и недосыпа. Но, тем не менее, ролики, ну, прям приятные разлетаются по интернету. Например, в сети есть ролик, его можно найти, где испанская королевская семья отмечает победу. Такие они красивые, такие счастливые, такие просто люди. Ну да, мы привыкли видеть Летицию, очень-очень красивые женщины, всегда в прекрасных нарядах. А здесь они все сидят в футболках сборной, болеют, празднуют. Ну, в общем, любо-дорого посмотреть. Еще немного о футболе. Буквально вчера рассказывали о том, как Холланд возвращался домой и вез из Америки чучело енота. Никто не понял, зачем оно ему нужно. Как и никто не понимает, зачем ему нужны чучело еще двух белочек. Ну, опять же, видео в интернете есть, и сам он их всех показывает. Не знаю, может, собирает. Ну, бывают, видимо, у вот этих вот высоких людей прекрасных какие-то странности, да?
0: Коллекционирует, конечно.
1: Чучело. Одно, второе, третье, пятое, не знаю. Так, девушкам буду рассказывать, если уж собирать коллекцию, то вот какую. Мы все помним, да, что есть у Шанель духи, и мы все знаем, что есть Шанель номер 5, и что есть Коко Мадмуазель. И легендарному Коко Мадмуазель уже 25 лет. Mm-hmm. И вот в честь юбилея Шанель выпустили новую версию аромата. Но это такой повод дополнительно потратить деньги. Потому что, ну, они там, насколько я поняла, читала про пирамиду.
0: Сумму назови, давай, потрати деньги, сумму назови.
1: А, пока не известно, но в целом могу тебе сказать, но около 15-17 тысяч будет стоить флакон 100 миллилитров. Ну, так, на практике.
0: Это вменяемые деньги.
1: Абсолютно, абсолютно. Тем более запах какой прекрасный. Так что, девочки, есть что купить. Вышла новинка, за ней, собственно, будем охотиться. Так, в Москве заметили подростков, которые стояли вокруг глубокой лужи и ждали, пока их обкатят водой с головы до ног. То есть такое видео вирусится. Что пишут в комментариях? В комментариях пишут, мол, ну, ладно, сейчас они придут домой. И мать, собственно, устроит. Ну, а вторая часть аудитории говорит, ну, подождите, но у них настоящее то самое детство, ну, которое мы все у себя помним, и о котором, собственно, подросткам этим неведомо было вот до этого видео. Ну, как будто бы, да? Как будто бы они же другие, а вот, оказывается, такие же, как мы.
0: Хорошо.
1: Да. Так, девушка одна тоже. Вот одни видео разлетаются, как-то вот информации такой словесной было очень мало, но видеороликов огромное количество. Девушка рассказала про кабинку переговоров в Сапсане. Она имеется. Ну, то есть, действительно, можно пойти на переговоры, чтобы, допустим, по работе там какие-то звонки совершить или просто действительно побеседовать. Но оттуда можно наблюдать за работой машиниста. Там стеклянные двери огромные. Вот. И действительно видно, как, ну, машинист ведет поезд. А одно Но билет в таком формате, ну, то есть билет с возможностью уйти в переговорку, стоит 130 тысяч рублей.
0: Аф! Это бизнес, наверное, да?
1: Ну, конечно, это бизнес плюс, видимо, ладно, вот ладно, такое, ладно. Да.
0: Мальчишки,
1: да,
0: помните, билет был бесплатный, ты подходишь к стеклу автобуса ЛиАЗ и смотришь, как водитель спокойно там рулит. Было такое?
1: О, было,
0: это,
1: да.
0: Это ничего не стоило. Ладно, все это было. Что будет еще, что произойдет в интернете за ближайшие там несколько часов, Света вам расскажет после 10 утра.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Daddy Swims, его Mr. Know It All на радио 7 на Семи Холмах. Что сейчас? Сейчас давайте посмотрим, что нам звезды обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, середина недели принесет вам долгожданную весточку или подтверждение планов, связанных с отпуском или поездкой. Овны, львы и стрельцы, самое время готовиться к путешествию и выбирать маршрут.
0: Знаки Земли сегодня могут случайно перехватить чужую выгоду просто потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Тельцы, девы и козероги, не дайте ситуативному триумфу вскружить себе голову.
2: Представители воздушной стихии сегодня порадуют цифровое пространство. Возможные важные люди сами выйдут на связь, а алгоритмы подкинут шикарный контент. День близнецов, весов и водолеев пройдет на волне такого легкого и приятного онлайн-общения.
0: Знаки воды. Сегодня фокусы памяти могут перекроить все ваши планы. Ракам, скорпионам и рыбам лучше взять паузу и вспомнить о той самой неотложной задаче, пока не стало слишком поздно.
1: Утро на Семи Холмах.

0: Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
2: Доброе утро. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться. Так должно быть, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, заявил Владимир Путин. Президент также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. В июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых. При этом ранее показатель составлял 14,5%. Регулятор сообщал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение ставки из-за проинфляционных рисков. Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября. Если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Льготный период составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится 1,5 года. При этом с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять проценты. Но платить нужно будет только после завершения каникул. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу одного окна. Банк России выпустит монету с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым в честь 75-летия с его дня рождения. Эта монета номиналом 2 рубля станет частью серии выдающейся личности России. Тираж составит 3000 экземпляров. Монета имеет форму круглого диска, содержит примерно 15 граммов серебра 925-й пробы. По всему периметру изделия имеется выступающий кант. На оборотной стороне можно увидеть рельефное изображение Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне живописных гор Кавказа.
3: Радио 7.

0: Ваниль на радио 7 на 7 холмах, 7.39, точное столичное. И вот они, первые комментарии соцсетей по теме.
1: И прежде чем их озвучить, я успокою всех. Смотрите, лениться — это нормально. Вообще, согласно исследованиям, 39% россиян сталкиваются с ленью каждый день, ежедневно. А еще 36% несколько раз в неделю. Ну, то есть, если вы ленитесь, себя сильно не ругайте.
0: Конечно. Ну, друзья, знаете что? Вот совершенно не потребует ваших усилий зайти в любой магазин мобильных приложений и нажать кнопочку «Скачать Радио Хаб». Это то самое приложение, благодаря которому слушать Радио 7 гораздо удобнее. Ничто вас более не отвлекает от любимой музыки. Действительно, заходите, качаете, нажимаете на ярлык, и сразу же запускается Радио 7, где бы вы ни были. Наслаждайтесь эфиром, наслаждайтесь комментариями. Поехали.
1: Красота! Светлана пишет: ленюсь купить лотерейный билет, чтобы мечта стала хоть немного реальной. С подружкой недавно обсуждали, куда бы потратили выигрыш. А билетики так и не покупаем.
0: Я, кстати, недавно был на Почте России и купил билетик. Сколько я выиграл, угадай?
1: Сколько? 200 рублей.
0: Да, вообще нисколько. Алексей пишет: Света, Дима, доброе утро, здравствуйте, Алексей. Как пишет он: посмотрю на себя в зеркало, понимаю, что нужно снова начать ходить в тренажерный зал. И дочь мне об этом твердит. Но куда денешь эту лень? Был недавно на концерте, и вот некоторые исполнители, мои сверстники, выглядят потрясающе. И вот все, пообещал себе и дочери, что с осени, вот такими буквами он пишет, начну заниматься обязательно. Да, Алексей, мы вам верим.
1: Обязательно.
0: О, с осени. Конечно, да. С осени какого года, дочери, скажите только.
1: Доброе утро, любимые. Давно пора сделать ремонт на кухне, но лень и страшно. Ну, как правило, оно так и бывает, это абсолютно точно. Дмитрий говорит: предложить своей зайке руку и сердце. Ему лень.
0: В смысле, лень?
1: Вы что, Дима? Может, через...
0: А он написал, как зайку зовут?
1: Не, не написал. И говорит: может, через вас предложение сделать в прямом эфире, если вы не против, и если я не против, так давайте.
0: Зайка, Дима вас замуж зовет, вы понимаете сейчас или нет? Мы не знаем, как вас зовут, и мы не знаем, что за Дима, какой город. Но если вы зайка, и у вас есть Дима, вас только что позвали замуж, я вас поздравляю.
1: Красота! Наталья пишет: начать регулярно ходить в бассейн. Уже и медсправку сделала, и купальник купил, но никак не получается. Вчера буквально вытащила себя после работы, пришла... А он закрыт, воду отключили горячую. С течением обстоятельств.
0: Мне кажется, у женщин все начинается с покупки купальника.
1: Конечно.
0: То есть купила все, потом бассейн.
1: Конечно.
0: А не наоборот. Друзья, ждем ваши комментарии по теме. Рассказывайте в соцсетях, что вам давно пора сделать, но лень. Опять же, проголосуйте. Там есть очень разные пункты. Ну, обычно все голосуют за пункт похудеть. Но я сейчас к этой минуте говорю. В общем, рассказывайте автору лучшего комментария. Мы вручим очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах».
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Брайан Ферри, вот Don't Stop the Dance на радио 7 на Семи холмах. Ну а нам пора кого-то с чем-то поздравить. Вперед!
1: И давайте поздравим прекрасную актрису, просто невероятно красивую женщину, но на мой взгляд. Зовут ее Диана Крюгер. Сейчас Дима пойдет гуглить, я вам клянусь. Итак, немецко-американская актриса, бывшая фотомодель, на Каннском фестивале в 2003 году получила приз компании «Шапар» как лучшая молодая актриса. Если вы думаете, что как-то в памяти не всплывает образ, то сейчас перечислю фильм, и вы поймете, о ком речь.
0: Хорошенькая.
1: Хорошенькая, да, согласна. Итак, фильм «Троя» можно вспомнить, она Елену там играла. Ну, красавица же в фильме, просто красавица. «Одержимость», «Счастливого Рождества», «Сокровище нации», «Господин Никто», «Бесславные ублюдки» и «Неизвестный», это уже 11-й год.
0: Ой, «Бесславный», есть? Точно вспомнил, где я видел.
1: Да, естественно. Что про нее можно интересного рассказать и что нашла? Оказывается, она у нас не состоявшаяся балерина. В детстве Диана мечтала танцевать, и мечтала о танцевальной карьере, училась в престижной лондонской школе королевского балета, но была вынуждена уйти из профессии из-за травмы. Она является полиглотом, актриса свободно владеет тремя языками – немецким, английским и французским. И именно это позволяет ей играть и в голливудских блокбастерах, и одновременно во французском независимом кино. Вот ее там можно, вот, собственно, во всей красе и увидеть.
0: Вы еще русский потяните, да, Яна Крюгер, и можете
1: и
0: радио 7 слушать, да, будет очень удобно. Да.
1: Хорошо, так. В 92-м году она выиграла престижный конкурс «Элит Модель Лук», но в конце 90-х решила полностью сменить профиль и сосредоточиться на актерском мастерстве. И тут есть еще один нюанс, такой очень интересный. Карьера у нее состоялась по факту вопреки Люку Бессону. Изначально известный режиссер отговаривал ее от актерства и советовал остаться моделью. Вот, мол, говорит, зачем? Но, тем не менее, однако, через несколько лет именно он порекомендовал ее на роль в фильме «Монреаль». И вот тогда уже у нее так как бы все уже было хорошо. Еще Диана, кто-то называет ее Даяна, кто-то Диана, несколько вариантов.

0: есть, уж называйте как хотите. С 16 года состоит в отношениях со звездой уже «Ходячих мертвецов». Ридиусом Норманом и воспитывает дочь. Ну, в общем, красавица невозможная. Желаем всяческих успехов и в карьере, и в личной жизни. Ну, с днем рождения.
1: И как всегда в такие моменты мы говорим, если у вас сегодня день рождения, у кого-то из вас, друзья, мы, конечно же, всей страной присоединяемся. В один день с Даяной или Дианой Крюгер у вас день рождения. Поздравляем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: One Equal Team AGK на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, знаете, к нашему великолепному боксу для того, чтобы отдохнуть на природе, ключик никакой не нужен, он открывается легко и просто. Внутри все чудеса, внутри термобокс в том числе, то есть корзину для пикника вы можете выиграть совсем скоро в нашей новой игре «Музыка лета». Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Играем в ближайшие 15 минут. Ну, а до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», точная столичная, 7.55. С добрым утром.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве в 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
1: Доброе утро. Минсельхоз открыл горячую линию для решения проблем с обеспечением аграриев топливом. За помощью могут обратиться как сельхозорганизации и фермеры, так и представители оптовой, а также розничной торговли. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщить о трудностях можно двумя способами. Позвонив на круглосуточную горячую линию или заполнив специальную форму на сайте министерства. Напомню, проблемы с топливом в России сохраняются с мая. Правительство держит ситуацию под контролем. А нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. С 1 сентября в России вступает в силу особый регламент. Он определяет порядок действий педагога в спорных ситуациях. Как сообщается, на первом этапе учитель должен ограничиться устным замечанием нарушителю. Если в течение того же урока инцидент повторяется, преподаватель получает право привлечь к ситуации сотрудника школы, ответственного за поддержание дисциплины. Этот специалист должен провести с учеником профилактическую беседу. По итогам разговора принимается решение о возвращении ребенка обратно в класс, после чего родители в обязательном порядке проинформируют о случившемся. Средства за авиабилеты на отмененные рейсы необходимо возвращать в срок не более 2 дней. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Это нужно для того, чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или другие виды транспорта, отметил Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса, однако подобная практика недопустима в кризисных ситуациях. Опрос

0: показал, сколько россиян стремятся к богатству. Как выяснилось, 40% граждан не ставят достижения богатства в свои жизненные планы. 4% считают, что они уже достигли богатства. 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть, а 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z, среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше – 547 тысяч.
1: Это что, богатство, по-вашему?
0: Ну вот.
1: 547 тысяч в месяц – это богатство? Приходи еще, Диан, с новостями.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Погоди, а сколько? Ну, сколько?
1: Ну, мы 4 раза за эфиром произнесли фразу, ну, что такое 500 тысяч? Все, извините, извините, извините. Мы бы заработали их, но лень, вы сами понимаете. Об этом мы говорим целое утро. А еще, друзья, в этом часе много прекрасной музыки, и мы сыграем в нашу новую игру «Музыка лета». Если вы до сих пор не отправили заявку, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru.
3: Ну и в день русской лени мы очень надеемся, что вам будет не лень зайти в наши социальные сети, подписаться. Мы будем вам очень рады. Но у нас там хорошо, честное слово. И сегодня, да, действительно, день русской линии, мы спрашиваем, что вам давно пора было бы сделать, ну вот оно прям вот висит, да, но лень.

0: Конечно, Майкл Джексон. Разумеется, Билли Джин на Радио 7 на Семи Холмах. 8.06, точное столичное. А очередные комментарии из сети по теме.
1: Так, но прежде чем мы обратимся к вашим комментариям, хотелось бы сказать, что, да, что может вас взбодрить в этот прекрасный ленивый день. У Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе, ребята. Весь июль в кофейнях Кофе Порт можно попробовать напиток Радио 7. Это нежный раф с цитрусовым сиропом, причем на выбор, либо апельсиновый, либо мандариновый, вот все, как вы любите. Ну или вообще любой другой кофе тоже можете попробовать. Музыка для хорошего настроения у нас, конечно, в эфире, комментарии для хорошего настроения в эфире, а кофе со вкусом Радио 7 в Кофепорте. Радио 7 и Кофепорт. Утро со вкусом.
0: Так, теперь вкусные комментарии.
1: Давай.
0: Лень, конечно, читать, но что делать? Алексей пишет. Дима, Света, доброе утро. Здрасте, Алексей. Лень, пишет он, это мое все. Еще и ребенку передалась. Страдают все вокруг. Я бы, говорит, поучаствовал во всех играх. Выиграл бы у вас все на Радио 7, но вы же понимаете, лень. Хорошо, Алексей.
1: Хорошо. Доброе утро, страна. Лень мне совсем не мешает в жизни. Я ее даже люблю. И наоборот, ранние подъемы, работа, домашние дела мне мешают лениться. Жить мешают, понимаешь? Вот эти вот все дела наши. Но они, вы знаете, зарплату это, собственно, приносят, как бы, ну, вроде необходимо.
0: От Марии замечательное сообщение. ВКонтакте она пишет: давно хотела сфотографировать термостакан, который выиграл на Радио 7.
1: Но лень?
0: Было лень. Но пишет: ну, раз вы об этом заговорили, значит, пора. Выкладывает очень красивое фото и при этом пишет: теперь этот красивый стакан живет в Хабаровске. Ваши термостаканы добирались так далеко? Мария, это вызов, да.
1: Да.
0: Ну, друзья, кто живет дальше Хабаровска? Есть у вас термостакан Радио 7? Может, еще не выиграли? Постарайтесь. А, ну вам лень, я понимаю.
1: От Антона сообщение. Доброе утро, страна. Давно хотела похудеть. Лень было ездить на велосипеде. Ездил всегда на авто. Но сейчас у нас, ну, как бы некий дефицит. И теперь на велосипеде почти каждый день. С 99 килограммов похудел до 91. Ну ладно, с половины. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Антон, не бросайте. Вот даже когда все наладится, просто продолжайте. Мы вас верим. Все будет классно.
0: Чудесное сообщение от Татьяны. Берите на заметку. У меня все просто, пишет она. Я свою лень называю прокрастинацией. Мне не лень. Я просто вошла в фазу активного избегания важных дел. Татьяна, запомним. Очень классное сообщение. Это заявка на победу.
1: Да. Да.
0: Вам лень? Нет, мы прокрастинируем.
1: Оля пишет. А мне лень лениться. Подруга рассказывала, как здорово, например, весь день пролежать в ТВ. Вставать только для набега на холодильник и снова возвращаться в постель. Оля, вы сейчас хорошие вещи описываете. А вот я, говорит, Оля, не могу никак себя заставить вот это все попробовать.
0: Друзья, попробуйте выиграть лучше корзину для пикника в нашей новой игре «Музыка лета» через пару минут. Но сначала Бритни Спирс послушаем и опять же ждем ваши комментарии по теме в наших соцсетях. Присылайте.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Бритни Спирс и Sometimes на радио 7 на Семи Холмах. Ну а нам пора сыграть нашу новую игру «Музыка лета здесь и сейчас».
1: «Музыка лета» на радио 7.
2: Всем огромное спасибо за заявки. Седьмой сегодня оказалась Елена из Воронежа. Елена, доброе утро!
3: Доброе утро, радио 7.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, да. Ну, будем спрашивать, как там в Воронеже? Лето есть?
3: Ну вот сегодня вроде как уже, да, наступило, наконец-то.
0: Главное,
3: до этого дожди замучили.
0: Главное, Елена, у нас для вас есть летний хит. Угу. И называется он «Касабланка». Знаете такую песню?
3: Наверное, да. Ну, название сейчас.
0: В любом случае, знаете, Джессика Джей.
3: Конечно же, да.
0: Да, Джессика Джей, тот самый ритмичный хит. И причем, знаете, во сколько лет вы узнали, что это кавер, оказывается? Это не оригинал. Я сегодня.
2: Сейчас. И, лет. Сейчас, как говорят.
0: Давайте, кстати, послушаем, как это выглядело все в оригинале. Исполнял эту песню Берти Хиггинс.

0: вообще как-то не ложится, да? У Джессики Джей гораздо все это ритмичнее и веселее слушается, и прям по-летнему. Здесь такой осенний вариант. Тем не менее, и в оригинале, и в варианте Джессики Джей повествуется о первой любви, которая случилась вот прямо во время просмотра фильма «Касабланка». Ну и та самая лента здесь упомянута не зря, ведь именно она признана Американским институтом киноискусства величайшей историей любви всех времен и народов. Песня стала популярнейшей во всем мире, особенно причем в Азии, и ни одна дискотека или радиоэфир в 1996 году без «Касабланки» не обходились. Чем еще нам запомнился 1996 год?
1: Итак, Елена, у нас для вас есть три варианта. Вам нужно выбрать единственно верный. Итак, возможно, возможно, вариант номер один. Была зарегистрирована первая российская поисковая система «Рамблер». Вариант номер два. А возможно, рок-группа Queen отыграла свой 705-й и последний концерт в классическом составе. А возможно, это уже вариант номер три. На конкурсе песни Евровидения победила рок-группа Lorde. Итак, напоминаю, 1996 год.
0: Что выбираете? Что выбираете? Рамблер, Queen или Lorde?
2: Ну, оригинальный состав группы Queen невозможен был, увы, в 96-м году уже. Группа Lorde гораздо позже победила, я помню, это Евровидение, я прям за них болела. Соответственно, первый Рамблер.
0: Вообще слов нет. Просто нет слов, Елена.
1: Мы иногда жалеем, что у нас нет видеотрансляции, потому что у нас просто открываются глаза, когда мы слышим логическое такое рассуждение. Но браво! Вот и пришло лето в Воронеж, потому что именно вам отправляется наша прекрасная корзина для пикника, чтобы ваше лето было ярче.
0: Как легко сыграла вообще, Елена. Воронеж, чемпионский город просто. Спасибо вам огромное. Спасибо, поздравляем с летом. Ну и тем более с нашей корзиной для пикника. Лето будет гораздо ярче. Друзья, завтра примерно в это же время играем снова в «Музыка лета» и все летние хиты для вас. Ну и, собственно, «Касабланка» через мгновение.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

Джессика Джей Касабланка на радио 7 на Семи Холмах. Летние хиты и хиты на все времена здесь. И совсем скоро с нами группа Aerosmith. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8 часов 20 минут. С добрым утром.

Одна из песен той самой легендарной тройки «Crying Crazy Amazing» от Aerosmith на радио 7 на Семи Холмах. Ну, здесь именно «Crying», понятное дело. Ну, почему великолепная тройка? Потому что те самые клипы с Лив Тайлер и Алисией Сильверстоун. Впереди еще больше прекрасных воспоминаний и лучшей музыки. Maroon 5 и Кристина Агилера.

0: 8:28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Диана Макеева с новостями в студии «Радио 7».
1: Доброе утро. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться. Так должно быть, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, заявил Владимир Путин. Президент также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. В июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых. При этом ранее показатель составлял 14,5%. Регулятор сообщал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение ставки из-за проинфляционных рисков. Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября. Если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Льготный период составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится 1,5 года. При этом с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять проценты. Но платить нужно будет только после завершения каникул. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу одного окна. Банк России выпустит монету с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым в честь 75-летия с его дня рождения. Эта монета номиналом 2 рубля станет частью серии выдающейся личности России. Тираж составит 3000 экземпляров. Монета имеет форму круглого диска, содержит примерно 15 граммов серебра 925-й пробы. По всему периметру изделия имеется выступающий кант. На оборотной стороне можно увидеть рельефное изображение Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне живописных гор Кавказа.
2: Радио 7.

0: Ага, на радио 7 на Семи Холмах. Вот не лень им было эти песни писать, записывать, исполнять. Друзья, если вам не лень, зайдите, пожалуйста, в наши соцсети и расскажите, что вам все-таки делать лень. Сегодня день русской лени отмечается, есть такой неофициальный праздник. И мы ждем ваши комментарии по теме в наших соцсетях. Автору лучшего, как всегда, очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: А вот самое главное, что нам никогда не лень послушать Владимира Пахомова. Давайте это сделаем.
2: «Говорим правильно» на радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Марина из Подольска нас спрашивает, почему меняется написание английских слов в русском языке? Например, офшор или офсайт с одной F, хотя в оригинале таких букв две.
4: А потому что в русском языке вообще нет такой закономерности сохранять написание и произношение языка источника. Русский язык вообще не очень любит удвоенную согласную в корнях слов, поэтому очень часто удвоенная согласная языка источника исчезает. Коридор по-немецки с двумя R, по-русски с одной. Десерт по-французски с двумя S, по-русски с одной. Хотя иногда удвоенная согласная сохраняется, например, пицца и по-итальянски, и по-русски с удвоенной согласной, да. А группа и по-немецки, и по-русски с двумя «п». В общем, здесь нет единого правила, но очень часто вот согласные упрощаются, поэтому нужно смотреть словарь. Правило могло бы быть в 1964 году, когда обсуждалась реформа орфографии, непринятая. Предлагали ввести простое правило. Во всех заимствованных словах в корнях одну согласную писать.
1: Как было бы просто жить тогда, да?
4: Да, за исключением слов «гамма», «ванна», «сумма», где прям звучит долгий согласный. Было бы легче, конечно, было бы правило. Но не принято было это предложение, так что правила нет, так что смотрим словарь. «Офсайт», «офлайн», «офшор». Одну букву F только сохранили, а вот play-off, например...
0: С двумя F.
4: Но это там на конце слова, там немножко другое, там две F, да.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: «Говорим правильно» на «Радио 7».

0: Maroon 5 и Кристина Агилера, Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы тоже с вами двинемся, причем двинемся в прошлое, в хорошем смысле этого слова, на 10 лет назад во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Итак, о чем писали в интернете именно в этот день, 15 июля 2016 года, какие были исследования, что произошло интересного, в общем, о чем шумели. Итак, в Пенсильванском государственном университете провели масштабнейшее исследование 500 миллионов профилей людей в соцсетях. И выяснили, что возраст человека можно определять по его отношению к лайкам.
2: Так, а ну-ка.
0: Чем

0: удаляет. Mm-hmm. Молодые люди делали именно так. И вот, представьте, 500 миллионов профилей проанализировали. Молодежь чаще, как пожилых, ввязывалась в дискуссии. То есть, если у человека много лайков под фоткой и много комментариев, значит, человек молодой.
1: Если, будем знать.
0: Если лайков по минимуму и комментариев тоже маловато...
1: То это уже возраст.
0: Все, это возраст.
1: Возрастное.
0: И, в общем-то, взрослые люди... чем-то фундаментальным делятся, а подростки всегда гнались за сиюминутными какими-то лайками,
1: трендами,
0: да,
1: угу.
0: трендами, и, в общем, делились личными переживаниями и сиюминутными настроениями. Ну и маленькая новость про возраст из Санкт-Петербурга 10-летней давности. У 64-летней безработной жительницы Санкт-Петербурга неизвестные
1: так.
0: угнали
1: автомобиль
0: Bentley Continental.
1: Как звучит! Очень хорошо,
0: тогда
1: да.
0: Bentley стоил от 2 миллионов рублей. Тогда, ну, 10 лет назад. Просто машина была старая, как сказала бабушка. Ну, подумайте, ребят, у меня 2005 года Bentley выпуска, но тем не менее, да, как это звучит? У безработной жительницы угнали Bentley Continental.
1: Прекрасно.
0: Чудесно. Причем
1: прекрасно.
0: Угнали все, все документы на машину находились в салоне. Так что история не такая чистая. Машину, кстати, не нашли.
1: Не нашли?
0: Я искал угу. потом данные, да, по этому происшествию. Машину не нашли. Но я брал эту новость просто ради заголовка, конечно.
1: Да, да, да.
0: Друзья, что случится у нас с вами сегодня, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, пока еще не знаем.

0: Cool You Straight Up на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы будем играть, снова играть, и это будет поисковая строка. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну а приз сегодня — два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж в креативном пространстве. Новый манеж в самом центре столицы». Radio7.ru, кликаем, заявку отправляем, седьмым приславшим или седьмой играем. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 8.55. С добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Прямо сейчас Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. Бензиновые очереди сократились более чем в 10 российских регионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Сообщается, что очереди на заправках значительно сократились в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской и других областях. Ситуация также немного улучшилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Хотя в часы пик очереди все еще возникают. Наиболее сложная ситуация с бензином сохраняется в центральных и южных регионах страны, а также в Поволжье. Среди них Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Ростовская области, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Крым. Российские магазины станут тщательнее отслеживать качество товаров. С 1 сентября за просроченные продукты, подлежащие маркировке, начнут начислять автоматические штрафы. Как рассказали в Центре развития перспективных технологий, система будет фиксировать факт продажи просрочки на кассе, формировать проект постановления о нарушении и направлять его в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги. Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармацевтическую отрасль. Более 60% россиян в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Исследование показало значительный разрыв восприятий ИИ между поколениями. Молодежь от 18 до 24 лет демонстрирует наиболее высокий уровень полного доверия к искусственному интеллекту. Россияне старше 45 чаще проявляют осторожность. Чаще всего сограждане применяют ИИ в повседневной жизни при создании текстов, изображений и видео. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену в 50 миллионов долларов. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 2021-2023 годах. А прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. Возраст динозавра оценивается в 67 миллионов лет. На костях «Газа» заметны укусы сородичей, зажившие переломы ребер и другие повреждения, в том числе полученные при жизни. Высота скелета составляет почти 4 метра, длина около 11,5 метров.
0: 67 миллионов лет.
2: Да.
1: Это чуть, вам не ИИ.
0: Чуть младше нас с вами, девочки.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром, уже среда. Более того, сегодня середина лета, и сегодня можно друг друга проверить на оптимизм. То есть еще половина лета впереди или осталось всего половина лета?
2: Да не было лета в Москве, я вот так сказала бы, наверное.
0: Оно есть, оно продолжается и будет продолжаться. Ладно, но в отдельно ладно. Взятый день лета, 15 июля, друзья, мы с вами продолжаем слушать отличную музыку, а также совсем скоро сыграем в поисковую строку и напоминаем, что заявки на игру можно оставить на сайте radio7.ru.
2: Ой, а я поняла, лето просто лень давать нам хорошую погоду. Так, друзья, у нас сегодня день русской лени отмечается в стране, оно такой неофициальный, но очень хороший праздник. И мы решили вас спросить, а что вы давно должны были сделать, вот прям пора бы уже давно было. Может быть, это со спортом как-то связано, может быть, с какими-то семейными делами. Может, балкон все никак не разберете за 6 лет. Но вам лень.

0: Я бы сказал вам, кто поет эту песню, как она называется и который час в Москве, но мне лень.
1: Погодите, мне было не лень посмотреть, а есть ли какие-нибудь у нас города, вот где жители ленятся больше всех? И есть такое исследование, серьезно, смотрите. В общем, городами самой ленивой молодежью признаны, как думаешь, Дим, кто на первом месте?
0: Воронеж.
1: Нет.
0: Санкт-Петербург.
1: Нет. Нижний Новгород. Нижний Новгород. 57% опрошенных хотят меньше работать или не работать вообще. На втором месте Пермь и на третьем месте Воронеж. Но они так делают.
0: А, Воронеж все-таки есть.
1: Да. А раньше тоже подобный рейтинг проводили, и вот самыми расслабленными жителями тоже были города Сочи и Ростов-на-Дону. Ну, еще и Краснодар там немножечко, да.
0: Я прям ждал, что будет Краснодар опять же, да. Ну, южные города, куда торопиться, зачем?
1: Да, конечно.
0: Друзья, переходим к вашим комментариям. Вот прям коротенький, но это мой фаворит. Ирина Пионова пишет: лень замуж выходить. Давно уже откладываю.
1: Хорошо.
0: Здорово, да.
1: От Ульяны сообщение. Доброе утро, чат. Так вышло, что на этой неделе у меня free family week. Ну, то есть неделя, когда семья твоя где-то, а ты дома один. Это райская неделя, могу сказать по личному опыту.
0: У этого есть официальное определение.
1: Free family week.
0: А, сегодня my free family week.
1: Так, дай дочитаю.
0: Супер.
1: Думала, пока никого нет, разберусь в шкафах. Намою ванну, заберу дочкин загран, почитаю мою новую книгу о Майкле Джексоне, но сегодня среда, я только несколько раз постирала бельишко, зато посмотрела, как Василий клеит Раису Захаровну, сделала себе домашний напиток, не скажу какой, и полежала на всех кроватях и диванах в доме.
0: Ну, в 9.08 делать домашние напитки, мое уважение, конечно, да, Ульяна, мое уважение.
1: Она не говорила, что сегодня.
0: А,
1: ну ладно.
0: Ну, в любой день с утра это просто уважение. Наталья, прекрасное сообщение, пишет: лень гладить одежду. Особенно постельное белье. Зачем гладить постельное белье? Вот объясните мне. Зачем, Свет, гладить постельное белье? Ответь.
1: Так на нем приятнее тогда спать.
0: Оно разгладится под твоим телом.
1: Нет. Я не настолько ерзаю.
0: Ладно, далее. Наталье лень записаться в бассейн, потому что туда придется ходить. Лень вызвать мастера проверить счетчики. По утрам лень вставать. Нам с диваном очень хорошо вместе. Вообще, пишет Наталья, сегодня мой праздник получается, но лень его отмечать. Заявка на победу очень хорошо.
1: Даша пишет: доброе утро. Вот лень меня догнала прямо сейчас. У нас переезд. И я как себя ругаю, что месяц назад мне было лень разобрать ненужные вещи. А теперь возим, а они не заканчиваются.
0: Держитесь. Юля, босс, прекрасное сообщение. Привет нам, во-первых, передают всем из солнечной Анапы. Вам тоже в Анапу отдельный ответный привет.
1: Ой, в Анапе тоже хорошо лениться.
0: Так вот, Юля пишет: мне лень доказывать правоту и ссориться с кем-то. Просто оставляю человека наедине с его мнением, да и пошла я к морю. Юль,
1: это идеально.
0: Хороший вы человек.
1: Это вообще
0: как
1: для...
0: классно
1: это...
0: звучит.
1: А в семейной жизни как это может помочь вообще просто? На все 100%. Это вот прям очень хорошо.
0: В смысле не ссориться?
1: Ну,
0: или,
1: конечно.
0: Или доказывать что-то человеку?
1: Не-не-не, наоборот. Когда тебе лень доказывать, такой, ну, бог с ним. И все. И хорошо же.
0: Послушайте человека, много десятков лет в браке, послушайте.
1: Счастливым, хотела бы сказать. Юля пишет: а я вообще очень люблю лениться, особенно выходные. Хочу, полы помою, хочу, постираю, хочу, пойду, грядки пропалю.
0: Вот многие из нас, да, такие ленивые люди, берут и занимаются делами, хотя надо лечь и полежать, действительно. Друзья, не ленитесь, заходите на сайт radio7.ru, если вдруг еще не заходили. Оставляйте заявку на игру, у нас поисковая строка уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Малахова.

0: Майкл Болтон. Can I touch you there на Радио 7 на Семи Холмах. Ну что, 9.14 в столице, друзья, пора сыграть.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Нам лень было рассматривать ваши заявки. Шучу, конечно. Да нет, ну просто не лень сыграть с еще большей аудиторией. Собственно, в соцсети сейчас будет направлено все наше внимание. Единственное, нужно проговорить. Приз у нас все-таки московский, у нас приглашение на мультимедийную выставку. Но где бы вы ни находились, если есть у вас знакомые какие-то в Москве, вы можете, конечно, свои выигранные билеты передарить, если вам, конечно, не лень. Ну или я уж не знаю, там, может, кому-то из чата подарить. У нас, кстати, такие случаи были, когда да. кто-то в чате выиграл. И друзьям по чату в нашей соцсети передавал.
0: Итак, друзья, друзьям, вам правила. Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. И вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начинается. Я думаю, это несложно, но для начала, конечно, будет сложновато. И если вам лень, можете даже не играть. Кто первым? Давайте мы просто по одному предложению, по одному запросу будем добавлять. И вот кто вот самый догадливый, тот и чемпион. Поехали.
2: Так, не ленитесь, сообразите, пожалуйста. Поехали, да, начинаем. Прокрастинацию.
0: Все, просто прокрастинацию, да?
2: По одному слову, нет, ну там есть второе. Хорошо, мгновенно, это же запрос.
0: Прокрастинацию мгновенно.
2: Угу. Я бы как будто бы вот с этого первого запроса, наверное, просто, не догадалась.
0: Евгения,
2: бы. А
0: Света даже не успела договорить. Как вы успели ответить?
2: Серьезно?
0: Евгений, это что такое вообще?
2: Серьезно? Все? Мы сыграли?
0: Да, как победить?
2: Понятно, но там были еще строки.
0: Давай.
2: Я добавлю. Итак, прокрастинацию мгновенно, сонливость на работе, ну и лень, естественно. Ко всему этому добавляем «Как победить» и получаем самые популярные запросы по сети.
0: Евгений, это просто поразительно.
2: Невероятно.
0: Быстрее не было, вообще не было. Вы что, уже сразу набрали заранее, что ли? Ладно, в любом случае мы сейчас с вами свяжемся и расскажем, как приз до вас долетит.
2: Вы объявляетесь сегодня самым неленивым человеком, и вы получаете два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный». Великолепный Эрмитаж. Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый манеж», а ваше приглашение на 19 июля. В каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Евгений молодец, он уже написал «Ура-ура, спасибо большое», просто на опережение идет. Ну тогда, тогда вы сами знаете, как приз забрать. Мне лень вам писать, Евгений.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Табло и Халло на Радио 7 на семи холмах. Дальше больше, только лучшая любимая музыка. Мэтт Конт, Белинда Карлайл. Ну а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. В столице 9 часов 20 минут. С добрым утром.

0: Мэтт Конн и Бэггин на Радио 7 на Семи Холмах. Далее только лучшая любимая музыка, разумеется. И совсем скоро с нами Роксет. А также Каро Эмеральд. И сэр Элтон Джон уже через несколько минут. Половина десятого в Москве. С добрым утром.
1: Диана Макеева с новостями в студии Радио 7.
2: Доброе утро. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться. Так должно быть, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, заявил Владимир Путин. Президент также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. В июне ЦБ снизил ставку до 14,25% годовых. При этом ранее показатель составлял 14,5%. Регулятор сообщал, что инфляция немного замедлилась, но все еще превышает целевой уровень. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение ставки из-за проинфляционных рисков. Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября. Если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Льготный период составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится 1,5 года. При этом с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять проценты. Но платить нужно будет только после завершения каникул. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу одного окна. Банк России выпустит монету с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Кадыровым в честь 75-летия с его дня рождения. Эта монета номиналом 2 рубля станет частью серии выдающейся личности России. Тираж составит 3000 экземпляров. Монета имеет форму круглого диска, содержит примерно 15 граммов серебра 925-й пробы. По всему периметру изделия имеется выступающий кант. На оборотной стороне можно увидеть рельефное изображение Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне живописных гор Кавказа.
3: Радио 7.

0: Кару Эмераль, The Night Like This на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы по-прежнему в наших соцсетях собираем ваши комментарии по теме. Мы понимаем, что вам лень, но все-таки напишите. Уже через час будем подводить итоги этого утра.
1: А в студии появляется не ленивый ни в коем случае наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Вопрос от Виктории из Иваново. Мы с подругой поспорили. Если имениннику вручили подарок и открытку, то с чего нужно начинать? С разворачивания подарка или с прочтения открытки? И есть ли вообще хоть какая-то разница? Пожалуйста, рассудите нас.
3: Точно нужно начинать с открытки по той причине, что именинник должен прежде всего показать, что в первую очередь для него важны слова, внимание, личность поздравляющего, забота и так далее. А вот материальное воплощение подарка, оно уже вторично. Плюс ко всему, вот помимо таких красивых жестов, здесь еще есть нюанс, связанный с тем, что иногда в открытке прописывают какую-то подсказку или концепцию вот к тому самому подарку, который и прилагается вот к этому поздравлению. Ну, там, я не знаю, может быть, написано что-то из области, что надеюсь, там этот презент там поможет тебе, не знаю, на новой работе или там в твоей новой там жизни, если человек куда-то переехал.
1: Как предисловие к подарку, да?
3: Да, например. И тогда уже от этого, во-первых, какая-то интрига правильная, она появляется и развивается по всем канонам жанра. И это, конечно, еще, ну, такой маленький, но спектакль важный, который нужно все равно провести для того, чтобы тот, кто вручает этот подарок, действительно испытал тоже, ну, со своей стороны определенное эстетическое удовольствие от того, что это точно понравилось, это восприняли нужным образом, хорошо, и старания, и забота не прошли даром и были правильно оценены и востребованы. Это такой правильный светский этикет, который хорошо влияет здесь на все стороны вот этого подарочного взаимодействия.
0: Спасибо огромное, друзья. Как всегда, свои вопросы Татьяне Барановой вы можете задать на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: The Look от Roxette на радио 7 на Семи Холмах. 9:48 в столице. Ну и снова пора кого-то с чем-то поздравить или какое-то событие отметить.
1: Будем вспоминать одно событие. Итак, мы с вами переносимся в 15 июля 1989 года. Именно в этот день в Венеции прошел незабываемый как для туристов, так и для местных жителей концерт Pink Floyd. Когда говорю незабываемый, специально это делаю, потому что действительно там он вызвал протест венецианцев. Но давайте по порядку. Итак, концерт транслировался в прямом эфире по телевидению в более чем 20 странах с оценочной аудиторией почти в 100 миллионов человек. Сама группа Pink Floyd выступала на плавучей сцене, которая была отбуксирована к площади Святого Марка. Концерт был бесплатным абсолютно для всех. То есть, проживая в Европе, нужен был только билет на автобус или на поезд, и вот уже на грандиознейшем концерте. Однако, организаторы мероприятия не позаботились об общественных уборных, не позаботились о дополнительных урнах, и, в общем, получилось все не очень хорошо. Pink Floyd при этом согласились уменьшить звук, чтобы вибрации усилителей не повредили вот старинную архитектуру Венеции. И, к сожалению, поклонники нанесли ущерб объектам наибольших опасений, собираясь на крыши, на балюстрады исторических зданий. Некоторые места и вовсе использовались, понятно для чего. Но и в целом, после себя, когда концерт был окончен, ребята оставили 300 тонн мусора. 300 тонн. Некоторые фонари поломали. В общем, там было непонятно что. Что по итогу получилось, да, на самом деле? Разъяренные отсутствием уважения к историческому городу его жители, венецианцы, устроили 7-часовую сидячую забастовку возле мэрии. И по итогу и мэр, и весь городской совет подали в отставку. Но если вы вдруг хотите настоящей красоты и звука и драйва, поищите. Есть видеозаписи этого концерта. Смотрится невероятно, просто грандиозно.
0: Какая шикарная история, которую надо завершать все-таки хитом Pink Floyd.
1: И в этот момент на фонари лезут в Венеции после Сан-Марко.
0: И поют при этом хором.
1: Булыжники вытаптывают.
0: Здорово, о, здорово. Да. Конечно, история невероятная, прямиком из 1989 года. Все
1: да,
0: правильно?
1: Да, все верно.
0: Ах, друзья, возвращаемся в наш 2026, слушаем Уилла Янга и ждем гороскоп. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Уилл Янг, I Just Wanna Love, на радио 7 на Семи Холмах. О любви, о работе, обо всем, что советуют звезды на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: И вот не лень же им это все рассказывать, да? Знаки огня. Середина недели принесет вам долгожданную весточку или подтверждение планов, связанных с отпуском или поездкой. Овны, львы и стрельцы, самое время готовиться к путешествию и выбирать маршрут.
0: Знаки Земли сегодня могут случайно перехватить чужую выгоду просто потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Тельцы, девы и козероги, не дайте ситуативному триумфу вскружить себе голову.
2: Представители воздушной стихии сегодня порадуют цифровое пространство. Важные люди сами выйдут на связь, а алгоритмы подкинут шикарный контент. День близнецов, весов и водолеев, то есть пройдет на волне легкого, такого приятного онлайн-общения.
0: Знаки воды. Сегодня фокусы памяти могут перекроить все ваши планы. Ракам, скорпионам и рыбам лучше взять паузу и вспомнить о той самой неотложной задаче, пока не стало слишком поздно.
1: Утро на семи холмах. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. Диана Макеева, как всегда, с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Соответствующее обращение направили в Минцифры. Авторы инициативы поясняют, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. В российские учебные заведения необходимо внедрить специальные чек-листы для оказания первой доврачебной помощи. С инициативой выступили в Общественной палате. По аналогии со схемами эвакуации при пожаре, должны быть наглядные инструкции по оказанию первой помощи. Это поможет школьникам и педагогам быстро вспомнить правильный порядок действий. Одного присутствия медсестры или фельдшера недостаточно. В учебных заведениях необходимо организовать курсы первой помощи как для персонала, так и для самих учащихся. В каждой школе должен быть сертифицированный инструктор из числа сотрудников, способны не только оказывать помощь, но и обучать этому других. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. Годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Эксперты считают, что сложившаяся динамика связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент. Предпочтение отдается коротким выездным форматам, а не продолжительным отпускам. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч за кубок чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира составляет $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Напомню, финал 19 июля в 22 часа по московскому времени. За чемпионский титул поборются две сильнейшие сборные мира.
0: Я представляю, да, у тебя кусок газона, ты приходишь, у меня кусок газона, тебе говорят, докажи, а ты, флешка, у меня флешка, сейчас я ее вставлю и буду вам показывать. Очень хорошая новость. Ну, $450 за газон, всего ничего.
2: Ну,
0: можно,
2: нормально.
0: Можно у себя
1: дешевле,
0: на участке размножить. Дешевле, чем билеты, полностью согласна.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Друзья, с добрым утром. Еще час мы вместе и, конечно, продолжим слушать лучшую любимую музыку. Обязательно поговорим о кино и, хоть и лень, поддержим тему.
2: Да, сегодня в России отмечается День лени. Причем, если вот прямо официально говорить, День русской лени. Вот так называется праздник. И мы решили спросить у вас, и, пожалуйста, не ленитесь. Заходите в наши социальные сети, мы вас там ждем. Уже ветви беседы просто наблюдаются. У нас аудитория решила поиграть словами и известные фильмы, да, переделать на свой лад и вставить там слово «лень» каким-то образом. Но получается часто смешно. Но если говорить про тему, то мы спрашиваем, что вам давно пора было бы сделать, но вам лень.

0: Вот искусственный интеллект не ленится, собирает мне всяк разную информацию, решил проверить, кто в принципе больше ленится, мужчины или женщины. И нет прямого ответа на этот вопрос, потому что женщины считают, что больше ленится мужчины, а мужчины считают, что больше ленится женщины. Все. Вот такая
1: удобно,
0: статистика, да,
1: удобно.
0: Да, да.
1: А вот от Натальи мнение, знаете, такое диаметральное. Она пишет, я вот не умею лениться. Ой, обращайтесь, научу. В общем, Наталья начинает мучить совесть за ничего не делание. Поэтому у нее есть список обязательных дел. И если что, вдруг поделала все дела, есть список дополнительных.
0: Mm-hmm. Так, от Анастасии. Доброе утро. 12 лет было лень, а в прошлом году поженились такие. Сегодня у нас годовщина. Поздравляем, ребят, поздравляем.
1: Ну, у меня пока в топе, да, дама, которая ВКонтакте написала, что выйти бы замуж, да лень. Что-то никак не получается. Евдоксия, опять же, поддерживает. Пишет, написать что-то надо, но лень.
0: Хорошо. Юль тоже. Ох, как же лень отвечать на вопросы в рабочем чате. Может, написать им, что сегодня праздник русской лени? Да можно. Юля, я вам сейчас картинку сброшу вот прямо в соцсети. Можете переслать, они все поймут.
1: Так, отличное сообщение от Карины Тарасовой. Меня учили, нет такого «не хочу», есть слово «надо». Причем для всех все делаю, но как что-то для себя надо, так сразу ленивая.
0: Хорошо. Так, подождите, сейчас найду комментарии. На самом деле у нас сегодня очень много было ответов из серии, мол, не умею лениться, не могу лениться, не хочу лениться, ну и так далее, и так далее. И вот где-то... Дим, есть у тебя запасной какой-нибудь пока?
1: Конечно.
0: А, нашла, спасибо. Вот видишь, мне не лень было листать. Всем доброго и бодрого утра. Мне стыдно сознаваться. Стыдно человеку, понимаешь? Но я вообще не ленивый человек. Даже когда мне вроде бы должно быть лень что-то сделать, я себе говорю, давай, Лена, вперед, и через час ты будешь еще более радостной и счастливой от сделанного. Как муж смеется надо мной, когда всем в очереди при рождении раздавали лень. Говорит, мол, ты стояла в очереди за супермотором. Бедные мои домочадцы. Лена, как хорошо, что вы это понимаете. Ну, правда. Я же все время мельтешу у них перед глазами, пишет Лена. Ладно, благо мои странные гены никому не передались из детей, и они с мужем нормальные люди. Вот так-то.
1: Ну и кратенько от Алексея Козлова. А я завтрашнего дня, пишет он, в отпуске. Все, на этом берем паузу, друзья. Ждем ваши комментарии по теме. Рассказывайте в наших соцсетях, что вам давно пора сделать, но лень.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джеймс Блант, You Beautiful. И вот не лень ему повторять. Видите, ты красивый, ты красивый, ты красивый. Ну, не лень. Хорошая песня получилась в итоге. Про свою лень вы рассказываете в наших соцсетях, а Света рассказывает, что сама нашла в соцсетях и чем интересно поделиться с другими.
1: Так, к слову о лени, чтобы мы с вами не ленились, девочки, женский фестиваль спорта пройдет в Москве 18 июля, все обсуждают, ну, в общем, видимо, кто-то придет заниматься, а кто-то придет посмотреть. И тут же выходит информация о том, что Европейский вещательный союз выпустил рекомендации, как показывать женские соревнования. Советуют не снимать спортсменок сзади и снизу в наклоне и не подчеркивать их тело на кадрах.
0: А
1: и
0: что вот смотреть-то тут, тогда?
1: Да. Аудитория разделилась на две части. Кто-то действительно поддерживает инициативу, а кто-то говорит, ну, в общем, ну, мол, закончился на этом женский спорт. Так.
0: Внимание, шутка за 100. Женский фестиваль спорта и мужской фестиваль спирта. Все, поехали дальше.
1: Это правда за 100. По сети разлетаются кадры, как Виктория Бекхэм смотрит футбол. Тут нужно сказать, что, ну, я не знаю, мне кажется, она сделала все, чтобы муж в следующий раз ее на чемпионат мира не брал, потому что вот насколько яркие эмоции у Дэвида, у самого, он болеет, он кричит, он встает, он машет. Виктория при этом очень-очень сдержанно. Иногда смотрит на поле, иногда смотрит по сторонам, иногда смотрит в телефон.
0: Ой, женщины наши все, конечно. Вот она выходит замуж за футболиста. Вот она думает, что он будет делать, куда он ее будет с собой брать. На каток, что ли? Нет, извините, Виктория, надо смотреть футбол. Тем более, нет, ну подождите. Во-первых, Виктория англичанка, а это фотографии с матча сборной Англии,
1: конечно,
0: где англичане выиграли.
1: Конечно.
0: Она должна была вот с большой буквы топить, а она этого не делала.
1: Так, ну и информация снова про футбол, потому что, извините, ну, все паблики сейчас, собственно, заполнены этой информацией. Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира. Прошла вот такая информация, мол, да, вот действительно его приглашают, и он теперь уже будет новым тренером. Посмотрим, что будет к следующему, собственно, чемпионату. Пока ничего не ясно, ничего не понятно, но стоит посмотреть. И еще одну такую ремарочку, уж если говорить про красоту, а не футбол. Новый выход Зендеи на нью-йоркском премьере «Одиссеи». Ну, прям хорош. В сети действительно обсуждают. Она в красивом наряде. В наши соцсети я обязательно эти фотографии выложу, чтобы мы с девочками тоже обсудили. Ну и, конечно, тоже обсуждают информацию, мол, у нас-то «Одиссеи» будет показываться чуть-чуть позднее, нежели во всем мире. Так подождем, ребята. Ну, куда мы спешим? Нам же, ну, как бы не лень подождать.
0: Ну и не лень, конечно, зайти в любой магазин мобильных приложений и скачать себе новое приложение «Радио Хаб», благодаря которому вы можете слушать Радио 7 легко, просто, вообще в любой точке планеты. Действительно, удобнейшая вещь. И вот, например, когда вы зайдете, да, в Радио Хаб, нажимаете play, слушаете Радио 7, а если в правом верхнем углу вы нажмете на белую кнопку с буквой «И», вы увидите там все наши соцсети, удобно подписаться, опять же, и там же форма обратной связи. Вы можете нам написать, не отвлекаясь от радио. В общем, полезнейшая и нужная вещь. Радио Хаб. Приглашаем всех, каждого и лично вас. Качайте, устанавливайте, слушайте любимую музыку.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Shocking Blue и Venus на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Daft Punk и Pharrell Williams, Enigma, Robbie Williams и Culture Club. Все для вас. Ну и еще, конечно, поговорим о кино. 10:19 в столице. С добрым утром.

0: «Энигма» на радио 7 на Семи Холмах. Это Сандра очень лениво пела для вас только что. Мы снова отправляемся в соцсети за вашими ленивыми комментариями.
1: Самое главное, вы не ленитесь, пожалуйста, в эти соцсети заходите, комментарии пишите. А то самый популярный ответ сегодня «я бы написала, но да. лень писать». Да, да, да, у всех такое прекрасное чувство юмора. Так, открываем, открываем, открываем. Ой, кто-то пишет, ой, смотрите, все работает, как много сегодня сообщений, и не лень же кому-то писать. Кто-то сбрасывает картинки, уже люди соревнуются, кто ленивее кого. Анекдоты рассказывают, причем мы такие, да, устроили, но очень интересными. Интересные. Не могу найти комментарий, который так хотела прочитать в первую очередь.
0: Ты пока
1: сегодня.
0: Ищи,
1: ладно,
0: я вот
1: давай.
0: Аня озвучу. Анна пишет: сегодня мой профессиональный праздник, день лени, потому что еще мама мне все детство твердила: Аня, лень, матушка, вперед тебя родилась. Я стараюсь соответствовать. Ленюсь профессионально. Могу весь выходной. Могу весь выходной пролежать на диване, хотя есть дела домашние. Могу не приготовить ужин, потому что лень. Домашним так и говорю: извините, я не в ресурсе. Слава богу, придумали вот эти слова для скрытия лени. Шикарно. Лень искать новую работу. Это сколько ресурсов надо тратить. Лень идти на рынок, хотя там продукты дешевле. Лень поздравлять знакомых с днем рождения. Мне и это сообщение было писать лень, но самое интересное, мне не стыдно. Я со своей ленью дружу, и, как сказал один знакомый, ты, Аня, не ленивая, ты энергосберегающая. Это заявка на победу, очень красивая.
1: Энергосберегающая, это очень хорошо.
0: Слушай, круто, да,
1: да,
0: когда
1: да,
0: ты ленишься, да. Друзья, запомните, это прям лайфхак. Говорит, я не в ресурсе.
1: Так, поеду домой, жену удивлю, завалюсь на диван, стяну носочек, чтобы только на одном пальце болтался, и так и останусь лежать. Представили, да, картину? Проснется, удивится, что я просто лежу, и спросит, почему носок-то до конца не снимаю, а я ей лениво так протяну. Лень мне. Вот тут она и удивится. А самое интересное, что, говорит, поеду домой, время 10:30, а жена-то еще спит. Очень хорошо.
0: Ольга, вот уж хорошее сообщение. Несколько месяцев лень было вынести столешницу от старого компьютерного стола. Спасибо вам. Стало стыдно, вынесла сейчас. Как же полегчало.
1: Ох, да, да, да, да, да. А как жили наши предки? Ведь не было ни стиральных машин, ни посудомоек, ни кофемашин, ни пылесосов. Что ж тогда происходило? Ну вот мы приходим к выводу, что лень — это двигатель прогресса, да? Ну, людям была лень, они вот все это придумали, чтобы можно было просто полежать.
0: Друзья,
1: очень хочется.
0: Да, если
1: полежать.
0: Ложитесь, главное, пишите. Пишите, уже через 10 минут мы подведем итоги этого утра, 10-15 максимум. Вы как раз успеете отправить свой ленивый комментарий по теме. Рассказывайте, что вам давным-давно пора сделать, но лень.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Радио 7. Синематека.
1: Вчера, между прочим, отмечался день взятия Бастилии, да, да. А это главный символ Великой Французской революции. И вот по этому случаю, друзья, для вас подборка фильмов, посвященных важнейшему моменту в мировой истории.
2: Ну и, конечно, лента «Французская революция» 1988 года. Это впечатляющий эпос, снятый к 200-летию памятного события. На экранах блистают Питер Устинов, Франсуа Клозе и Кристофер Ли. Эта лента с документальной точностью описывает хронику событий. Мы увидим восшествие на престол Людовика XVI и кризис, вызванный финансированием войны за независимость США. Картина покажет генеральных штатов для утверждения налогов, саму революцию тоже покажет, ну а затем и последовавший террор.
1: Далее лента «Мария Антуанетта» 2006 года. Исторический миф гласит, что королева Франции Мария Антуанетта, узнав об опасности голодных бунтов, произнесла: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». И пускай эта фраза является исторической подделкой, то есть, ну, это неправда,
2: зато
1: в ней есть правда художественная. И вот София Коппола создала фильм настолько яркий и роскошный, что в какой-то момент начинаешь понимать недовольство народа. Режиссер лучше всего показала причины революции, вызванные показной и неуместной расточительностью аристократии.
2: Другой известный афоризм гласит: «Революция пожирает своих детей». В литературе этот парадокс осмыслил Анатоль Франс, написав «Боги жаждут». В кино же Анджей Вайда создал драму «Дантон» с Жераром Депардье в роли лидера революции. Он пытался остановить развернувшийся террор, но сам стал его жертвой. Особо стоит отметить подрывную игру Войцеха Пшоника, воплощающего образ Максимилиана Робеспьера. Этот герой в страхе за собственную судьбу готов идти против вчерашних союзников, чтобы удержать власть.
0: «Синематека» на Радио 7.

0: Настоящие драгоценности от Эда Ширна, Sapphire. Ну а кому этим утром мы будем вручать главный приз, сейчас расскажем.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Радио 7.
3: Но пока еще некоторые комментарии почитаем.
0: Да.
3: Алина пишет, хотели ли свозить первый раз сына на море. Однако, сначала была лень искать билеты на море. А потом была лень собирать чемоданы в отпуск. Нашли билеты. В итоге так дотянули сборы, что никуда не полетели, потому что отменился рейс. И стала окончательно лень куда-либо ехать. В итоге, сижу на неотремонтированном балконе дома. Балкон, кстати, уже лет 5, как лень делать. Выставила все комнатные цветы, чтобы хоть как-то разбавить красками серые бетонные стены и свинцовое небо. Алина, браво.
0: Прекрасно.
3: Сына очень жаль. Ну как же, ну... Ладно. Угу.
0: Классическая история от Натальи Макаровой ВКонтакте. Она пишет: «На днях выхожу из квартиры, вижу от соседей тянется дорожка из сосновых иголок».
3: Так,
0: на днях, понимаете,
3: на днях.
0: Да?
3: Угу.
0: Встречаю соседку и спрашиваю, а что же это за сосновая дорожка? Она говорит, что никак не могла вынести елку на мусорку. Лень было. Июль на дворе. Вот это я понимаю лень с большой буквы. Да, это почти победа, Наталья. Шикарный комментарий.
3: Не будете же говорить про то, что у меня елка до сих пор стоит на столе? Нет?
0: Я, вот послушайте,
3: ты же привык.
0: Я Свете даже бонсай подарил специально на день рождения. Говорю, вот, это, вот тебе, чтобы заменить елку со стола, ну, пожалуйста, вот. Теперь мало того, что стоит бонсай неполитый, и елка продолжает осыпаться. То есть все у нас хорошо. Я бы тебе отдал приз, да, за лень, главное. Но чуть позже, у нас свои фавориты.
3: От Анастасии сообщение. Живу в Анапе, а купание в море у меня в списке когда-нибудь, но точно не сегодня. Я не ленивый, я стратегический. Экономлю силы для завтрашнего заплыва или после завтрашнего, или, ну, в общем, по скриптам, купальный сезон пока не открыт. Вот это нет, да!
0: Это классика людей, живущих у моря. Просто классика. Они живут у моря и не плавают в море. Удивительно. А другие там за тысячи километров добираются. Ладно, друзья, переходим к победному комментарию. И прислала его сегодня Анна.

0: и наш брендированный полотенце «Радио 7». Будем надеяться, что вам не лень будет его забирать.
1: Поздравляем. Ну и опять же Аня добавила, главное говорить людям: ты не ленивая, ты энергосберегающая.
0: Да.
1: Друзья, мы на этом отправляемся копить энергию на завтрашнее утро. Завтра четверг, и тема от слушателя, и это прекрасно. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», а потом 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Все, друзья, прекрасно провели время, хоть было и лень, действительно. Прощаемся до завтра. Пока. Отдыхаем.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
9: Вы замужем?
10: А вы?
8: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
11: В кино с 16 июля, 18+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Вижу цель, не вижу препятствий.
17: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
18: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. А после стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые можно будет использовать для станций обеих стран. Роскосмос и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. С тех пор его трижды продлевали. Они необходимы, чтобы хотя бы один член экипажа из каждой страны мог поддерживать работу своего сегмента станции при нештатных ситуациях или изменениях в расписании полетов. Средства за авиабилеты на отмененные рейсы необходимо возвращать в срок не более 2 дней. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Это нужно для того, чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или другие виды транспорта, отметил Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса. Однако подобная практика недопустима в кризисных ситуациях. С 1 сентября в России вступает в силу особый регламент. Он определяет порядок действий педагогов в спорных ситуациях в классе. Как сообщается, на первом этапе учитель должен ограничиться устным замечанием нарушителю. Если в течение того же урока инцидент повторяется, преподаватель получает право привлечь к ситуации сотрудника школы, ответственного за поддержание дисциплины. Этот специалист должен провести с учеником профилактическую беседу. По итогам разговора принимается решение о возвращении ребенка обратно в класс, после чего родители в обязательном порядке проинформируют об инциденте. Более 100 выпускников Московской области, набравших 200 и более баллов по 2 и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей. Итоги учебного года подвели в регионе. Мультистабальниками в этом году стали свыше 100 выпускников Подмосковья. 2 школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300 баллов, еще 92 выпускника по 200 баллов. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Ну а педагогам, подготовившим 2 и более выпускников, со стабильными результатами предусмотрена выплата 150 тысяч рублей. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. No fighting.

0: все времена.
1: Радио 7.
2: I could stay away.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
0: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
4: Куда поместится лето? В новой кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
0: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вернем на...

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай». Действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения.

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185.

0: 1-800-185. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита. Кредиты на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К-реставрации.
7: Вы замужем?
8: А вы?
6: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
9: В кино с 16 июля, 18+.
10: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления,

0: и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
4: Вы замужем?
5: А вы?
3: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
6: В кино с 16 июля. 18+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tutu.ru. А у Т-банк 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
1: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка?

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете «Радио 7», за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на «Радио 7».

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вернем на...

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится, ну, очень много, выручит бесплатная

0: кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России, только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действия. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, президент США считает такие полномочия важным инструментом на переговорах с Москвой. Именно этот вопрос ранее уже вызывал разногласия между Белым домом и демократами. Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными. Минцифры определила правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Банк или оператор должен будет вернуть гражданину деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Потерпевший должен будет сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возместит банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, то тогда уже оператор связи будет выяснять, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничествами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта будущего года. Мазут появился на побережье Азовского моря в Краснодарском крае. Жители Приморско-Ахтарска делятся кадрами загрязнения береговой линии на одном из пляжей. Доступ для отдыхающих и жителей туда закрыт. Также перекрыт проезд на Ясенинскую косу. К уборке уже приступили специальные службы. Накануне выбросы были обнаружены в Темрюкском районе. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории. Москвичам пообещали приятную погоду в городе в конце недели. Как рассказал главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в пятницу температура воздуха повысится до плюс 21-23 градусов. При этом ночь на пятницу еще будет прохладной. В Москве это около 12-14 с плюсом. По области в пределах 11-16 градусов. В выходные столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов тепла. При переменной облачности осадков с пятницы по воскресенье не ожидается. Пока это все. Доброго вечера!

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: лето – все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Евросоюз ограничит предоставление временной защиты военнообязанным украинцам. Она будет предоставляться только при условии выполнения ими воинской обязанности, говорится в официальном заявлении Совета ЕС. Мера начнет действовать с марта будущего года. Как отмечается, решение принято с учетом меняющихся оборонных потребностей Киева. Оно не будет распространяться на украинцев, которые уже пользуются этим статусом на территории ЕС. Для его получения новым заявителям необходимо будет подтвердить выполнение воинской обязанности, например, предъявить загранпаспорт со штампом украинской погранслужбы о законном пересечении границы или документ об освобождении от службы. Автоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 15-25%. При этом не столько в связи с удорожанием дизтоплива, сколько за счет роста сроков доставки из-за очередей на АЗС и погранпереходах. Так, с апреля цена перевозки Шанхай-Москва 750 тысяч рублей за машину увеличилась до 1 миллиона и 100 тысяч рублей. Таким образом,

Прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Отмечается, что переток части клиентов на море и железную дорогу вызвал скачок цен и там. И участники рынка не ждут снижения ставок до нейтрализации топливного фактора. На выборах в Госдуму в Москве можно будет проголосовать электронно на любом участке. Воспользоваться такой возможностью, вне зависимости от конкретного адреса привязки, смогут две категории граждан. Это избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве, а также граждане с временной регистрацией в столице, оформленной не менее чем за 3 месяца до дня голосования, при условии наличия у них активного избирательного права. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Напомню, единый день голосования в этом году пройдет 20 сентября. Почти 80% россиян стали есть овощи летом чаще, нежели зимой. Об этом пишет газета «РУ». 59% заявили, что употребляют овощи ежедневно, 7% примерно раз в неделю. Исследование показало, что респонденты меняют рацион на фоне появления большего количества свежей продукции на прилавках, снижения цен и желания питаться правильно. В списке наиболее популярных овощей – помидоры, огурцы, картофель, морковь, капуста и перец.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте сегодня пойдем на рейтинговую прогулку без парадных речей. Окинем взором столичные парки. На первом месте парк Горького. Да, конечно, он давно стал обязательной точкой на карте каждого, кто впервые оказался в Москве. Тут и простор, и воздух, и ощущение, будто город наконец-то снял деловой костюм и позволил себе немного расслабиться. Сквозь гул самокатов и смех детей можно расслышать отголоски той самой эпохи, когда парк только начинал жить полной жизнью. 1928 год. И тут, как нельзя кстати, вспоминаются строки Маяковского. «Я земной шар чуть не весь обошел. И жизнь хороша, и жить хорошо». Вот она, интонация времени, когда казалось, что впереди только свет и движение. А еще в те годы танцплощадки парка гремели так, что, кажется, даже гранитные набережные слегка покачивались в ритме фокстрота. Сегодня танцуют в других ритмах. Но танцуют же. Второе место – Зарядье. Этот парк будто родился из спора мечтателей и инженеров. А давайте сделаем все и сразу. И сделали. Климатические зоны, медиа-центры, ледяная пещера. Словно собрали мини-версию России на участке, который, если честно, не так уж и велик. Но главная деталь, над которой хочется задумчиво почесать затылок, это парящий мост. Он не ведет тебя на другой берег реки, а петлей возвращает обратно в Зарядье. В этой бессмысленной с практической точки зрения смысловой загогулине есть своя прелесть. Иногда самое ценное не пункт назначения, а сам момент, когда ты стоишь над рекой и даешь себе право просто дышать и думать. Третье – Сокольники. Старейший парк, который помнит времена, когда по этим аллеям ходили не с кофе в стакане, а с соколом на руке. И воздух звенел от криков птиц и голосов охотников. Теперь тут вместо соколов – велосипеды, самокаты и люди, которые ищут тот самый фонтан, где всегда встречались. Пройдешься по большому кругу и будто листаешь старую фотокнигу. Вот розарий, вот сад астрономов, вот шашлычка, известная с 1957 года, вот кафе «Сирень». Сокольники умеют быть и шумными, и тихими. Прямо как Москва. Сегодня кричит, завтра шепчет. А ты все равно ее любишь. Четвертое место – Царицыно. Тут Екатерина II будто оставила нам загадку в духе старинного квеста. «Постройте мне дворец, чтобы было красиво, но чтобы никто до конца не понял, как это работает». И архитекторы старались. Баженов, Казаков, каждый вкладывал свой почерк, свою идею, свой характер. А потом, уже в другую эпоху, администрация города времен Лужкова, словно решив, что загадки императрицы маловато, нахлобучила Баженова на Казакова. И получился настоящий ребус, над которым мы и сегодня ломаем голову, гуляя по залам и мостикам. Но любопытно. Замыкает пятерку Коломенское. Бывшая царская резиденция, где природа и архитектура договорились между собой и создали такую картинку, что хоть сразу на открытку. Церковь Вознесения Господня – тот самый случай, когда хочется сказать: «Ну как так-то? Как они это построили без чертежей и кранов?» А весной тут яблоневые сады превращаются в бело-розовое море. И ты вдруг понимаешь, история – это не только даты и имена, но и запах цветущих деревьев и тихий разговор с самим собой. Вот такая пятерка, без пафоса, но с уважением к каждому камню и каждой аллее. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
3: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Вернем на

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Глава ЦИК Алла Памфилова призвала обеспечить бумажными бюллетенями всех желающих проголосовать в Москве. Особое внимание она попросила уделить жителям других регионов. Иногородние избиратели, которые будут находиться в Москве в дни выборов, смогут отдать голос с помощью терминалов электронного голосования. Для этого им нужно заранее прикрепиться к участку через мобильного избирателя. Однако некоторые россияне привыкли к бумажному бюллетеню и могут попросить предоставить его на участке. Памфилова отметила, что каждый избиратель, пожелавший проголосовать традиционным способом, должен получить такую возможность. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские семьи стали тратить на продукты и повседневные нужды на 10% больше, чем в прошлом году, в среднем около 42,5 тысяч рублей. Примерно настолько же выросла средняя стоимость продуктовой корзины, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. При этом средний чек за месяц составил 965 рублей, что выше показателя предыдущего года на 9,5%. В Забайкалье начали тестировать выдачу QR-кодов для заправки на АЗС. Получить его можно только через национальный мессенджер «Макс». Пилотный проект сначала опробуют на одной из автозаправочных станций в Чите. Местные власти подчеркивают, что привязка разрешения на заправку к учетной записи в «Макс» исключит риски спекуляции и перепродажи QR-кодов, а также обеспечит честное распределение топлива среди населения.

Уточняется, водителям необходимо зарегистрироваться в специальном боте «Топливо-75», заранее выбрать временной слот и вид топлива. После успешной заправки повторно запросить QR-код можно будет только через 6 дней. На аукционе Сотбис в США с молотка ушел скелет одного из самых крупных когда-либо найденных тиранозавров. За окаменелости выложили рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов, сообщает CNN. При этом оценочная стоимость лота составляла от 20 до 30 миллионов долларов. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3,8 метра получил имя Гас в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого и велись раскопки. Возраст найденных останков примерно 67 миллионов лет.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
9: Вы замужем?
10: А вы?
8: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
11: В кино с 16 июля, 18+.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
14: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
18: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
19: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. В Кремле рассказали о сигналах от США по урегулированию на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вашингтон намерен продолжить посреднические усилия по Украине. При этом он уточнил, что американская администрация будет готова к участию в украинском урегулировании, когда разберется со своими насущными проблемами. А сейчас в Вашингтоне заняты другими делами. В частности, по словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности. Поэтому американцам сейчас не до украинского регулирования. Он также добавил, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым санкциям в отношении Москвы. Россияне теперь смогут использовать национальный мессенджер Макс и биометрию для подтверждения личности, возраста и права на льготы в магазинах. С 1 сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей, сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Там отметили, что изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики. Напомню, Владимир Путин поручил правительству проработать идеи новой национальной модели торговли в прошлом году. Каждый третий автовладелец в России стал реже ездить на машине. Еще 18% полностью перестали использовать автомобиль

Для ежедневных поездок, об этом пишет газета «РУ», повлияла не только ситуация с доступностью топлива. Среди других причин респонденты называли пробки и длительное время в пути, рост расходов на бензин и обслуживание автомобиля, а также появление более удобных альтернатив. Россияне чаще всего выбирают общественный транспорт, примерно четверть пользуются такси или каршерингом, 17% предпочитают ходить пешком, часть граждан выбирают велосипед или электросамокат. Между тем, рынок кикшеринга Москвы объявлен самым крупным среди мировых столиц. Речь идет о показателях как по выручке, так и парку и числу поездок. За прошлый год рынок прокатных самокатов в Москве вырос до 8,4 миллиарда рублей. По некоторым данным, парк достигает 60 тысяч электросамокатов, что в 1,5-3 раза больше, чем в других мегаполисах мира. Число поездок выросло за последние 5 лет в 35 раз до 71 миллиона.

0: корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
10: Вы замужем?
11: А вы?
9: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
12: В кино с 16 июля, 18+.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: до 11. Только на Радио 7. Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете «Радио 7», за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на «Радио 7».

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.